Слушайте радио «Лето» в умных колонках. В умных колонках. Просто скажите «Включи радио «Лето».

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.
1: Мысли спрятаны в стол. Ветер юго-восток. В городе мажет.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 7 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на содержание и лечение домашних животных. Авторы инициативы считают, что это станет стимулом к ответственному отношению к питомцам и снизит нагрузку на приюты. Речь идет в том числе о потенциальных хозяевах, которые не берут кошку или собаку, опасаясь расходов на стерилизацию и вакцинацию. Лимитом вычета депутаты предложили сделать сумму в 50 тысяч, пишет ТАСС. Свердловские байкеры в субботу, 26 сентября, официально закрывают мотосезон. Мероприятие стартует в 11 утра на территории квартала Архангел Михаил. На 15 часов запланирован старт мотоколонны, которая в том числе проедет через самый центр Екатеринбурга. Маршрут байкеров пройдет по объездной Московской, проспекту Ленина и Восточной, после чего через объездную колонна снова вернется на юго-запад. Андрей Гавриловский прокомментировал уход Марины Влади. Свердловский бизнесмен является давним поклонником творчества Владимира Высоцкого и общался со вдовой артиста. По словам Андрея Гавриловского, семья Марины Влади не планирует широких похорон. Андрей Гавриловский добавил, что встречался с Мариной Влади 2 раза в год, пишет портал «Ядин». Автомобилю «Лада Азимут» достались опции, которых ранее не было в других моделях «АвтоВАЗа». У кроссовера будут панорамная крыша, двухзонный климат-контроль, обогрев боковых стекол, а также отдельная шайба с выбором режимов езды и электрорегулировка кресел. Об этом пишут «Автоньюз». Серийное производство «Лада Азимут» в Тольятти запустили в пятницу. Громкая музыка в наушниках у ребенка может быть причиной снижения слуха. Клетки внутреннего уха чувствительны и способны накапливать повреждения. Кроме снижения слуха, у школьников могут появляться звон или шум в ушах. Для здоровья полезны перерывы каждый час на тишину, которые при этом не отменяют контроля громкости в наушниках, пишет РИА Новости. Официальный доллар на выходные и понедельник 84.34, евро 95.87.
2: Сегодня, 26 сентября, в субботу, в Екатеринбурге ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха днем от 16 до 18 градусов тепла.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

0: радио «Лето» только хиты. А далее «Суперхит».
1: Спонсор выпуска – Екатеринбургский деловой мир. Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».

0: Радио «Лето». Реклама.
1: Екатеринбургский медицинский центр.
2: Хирургическая косметология. Если вас беспокоит образование на коже, папилломы, родинки, атеромы и любые другие проблемы, удаление в день обращения. Квалифицированные хирурги, чистота, вежливость персонала.
3: Адреса клиник по единому телефону 379-0770 и на сайте ekometcenter.ru.
4: Возможно противопоказание. Необходима консультация специалиста.
0: Вы слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.

0: Девочки смеются.
1: Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 часов утра. Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33. Новости.
1: Здравствуйте. В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на содержание и лечение домашних животных. Авторы инициативы считают, что это станет стимулом к ответственному отношению к питомцам и снизит нагрузку на приюты. Речь идет в том числе о потенциальных хозяевах, которые не берут кошку или собаку, опасаясь расходов на стерилизацию и вакцинацию. Лимитом вычета депутаты предложили сделать сумму в 50 тысяч, пишет ТАСС. Свердловские байкеры в субботу, 26 сентября, официально закрывают мотосезон. Мероприятие стартует в 11 утра на территории квартала Архангел Михаил. На 15 часов запланирован старт мотоколонны, которая в том числе проедет через самый центр Екатеринбурга. Маршрут байкеров пройдет по объездной Московской, проспекту Ленина и Восточной, после чего через объездную колонна снова вернется на юго-запад. Андрей Гавриловский прокомментировал уход Марины Влади. Свердловский бизнесмен является давним поклонником творчества Владимира Высоцкого и общался со вдовой артиста. По словам Андрея Гавриловского, семья Марины Влади не планирует широких похорон. Андрей Гавриловский добавил, что встречался с Мариной Влади два раза в год, пишет портал «Ядин». Автомобилю «Лада Азимут» достались опции, которых ранее не было в других моделях «АвтоВАЗа». У кроссовера будут панорамная крыша, двухзонный климат-контроль, обогрев боковых стекол, а также отдельная шайба с выбором режимов езды и электрорегулировка кресел. Об этом пишут «Автоньюз». Серийное производство «Лада Азимут» в Тольятти запустили в пятницу. Громкая музыка в наушниках у ребенка может быть причиной снижения слуха. Клетки внутреннего уха чувствительны и способны накапливать повреждения. Кроме снижения слуха у школьников могут появляться звон или шум в ушах. Для здоровья полезны перерывы каждый час на тишину, которые при этом не отменяют контроля громкости в наушниках, пишет РИА Новости. Официальный доллар на выходные и понедельник 84.34, евро 95.87.
0: Реклама.

0: рыночной цене в наличии. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО «Ноли» доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. «Уникум Теннет». Бебеля 33. Акция до конца сентября текущего года.
1: Сегодня, 26 сентября, в субботу, в Екатеринбурге ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха днем от 16 до 18 градусов тепла.
2: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».
2: Ты

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на содержание и лечение домашних животных. Авторы инициативы считают, что это станет стимулом к ответственному отношению к питомцам и снизит нагрузку на приюты. Речь идет в том числе о потенциальных хозяевах, которые не берут кошку или собаку, опасаясь расходов на стерилизацию и вакцинацию. Лимитом вычета депутаты предложили сделать сумму в 50 тысяч, пишет ТАСС. Свердловские байкеры в субботу, 26 сентября, официально закрывают мотосезон. Мероприятие стартует в 11 утра на территории квартала Архангел Михаил. На 15 часов запланирован старт мотоколонны, которая в том числе проедет через самый центр Екатеринбурга. Маршрут байкеров пройдет по объездной Московской, проспекту Ленина и Восточной, после чего через объездную колонна снова вернется на юго-запад. Андрей Гавриловский прокомментировал уход Марины Влади. Свердловский бизнесмен является давним поклонником творчества Владимира Высоцкого и общался со вдовой артиста. По словам Андрея Гавриловского, семья Марины Влади не планирует широких похорон. Андрей Гавриловский добавил, что встречался с Мариной Влади два раза в год, пишет портал «Ядин». Автомобилю «Лада Азимут» достались опции, которых ранее не было в других моделях «АвтоВАЗа». У кроссовера будут панорамная крыша, двухзонный климат-контроль, обогрев боковых стекол, а также отдельная шайба с выбором режимов езды и электрорегулировка кресел. Об этом пишут «Автоньюз». Серийное производство «Лада Азимут» в Тольятти запустили в пятницу. Громкая музыка в наушниках у ребенка может быть причиной снижения слуха. Клетки внутреннего уха чувствительны и способны накапливать повреждения. Кроме снижения слуха у школьников могут появляться звон или шум в ушах. Для здоровья полезны перерывы каждый час на тишину, которые при этом не отменяют контроля громкости в наушниках, пишет РИА Новости. Официальный доллар на выходные и понедельник 84.34, евро 95.87.
2: Сегодня, 26 сентября, в субботу, в Екатеринбурге ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха днем от 16 до 18 градусов тепла.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

0: радио «Лето» только хиты. А далее «Суперхит».
1: Спонсор выпуска – Екатеринбургский деловой мир. Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».

0: Радио Лето. Реклама.
1: Екатеринбургский медицинский центр.
2: Хирургическая косметология. Если вас беспокоит образование на коже, папилломы, родинки, атеромы и любые другие проблемы, удаление в день обращения. Квалифицированные хирурги, чистота, вежливость персонала.
3: Адреса клиник по единому телефону 379-0770 и на сайте ekometcenter.ru.
4: Возможно противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: Если вас спросят, что вы слушаете, скажите, что слушаете «Радио Лето».

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: для слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Замечали, как ваш кот или пес внезапно превращается в пушистую ракету и на бешеной скорости штурмует диваны? Наблюдательные хозяева видят это регулярно. И вот для этого безумия существует слово, которое появилось сравнительно недавно, но уже закрепилось в нашем лексиконе. Встречайте неодушевленное существительное мужского рода «зумис». В словарях его еще пока нет, но пришло оно к нам из английского, от глагола, который обозначает «мчаться со свистом». Как понять, что вот он, зумис, начался? У питомца округляются глаза, прижимаются уши, и он яростно носится кругами или зигзагами, как будто находясь на своей волне. Одинаково часто такое случается и у кошачьих, и у собак. Так они сбрасывают лишнюю энергию, стресс после купания или просто бурно радуются вашему возвращению. Буквально несколько минут в норме это длится у обычных животных. Так что не пугайтесь, ваш питомец в порядке, просто у него начался зумис. Часто ли вы замечали такое за своим питомцем? А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 10 часов утра. Спонсор выпуска ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи» в Екатеринбурге на Бебеля 33. Новости.
1: Доброе утро. В Екатеринбурге сегодня проводится кросс наций. Из-за масштабного забега перекрыты несколько участков улиц возле стадиона Екатеринбург-Арена. Перекрытия будут действовать до 3 часов дня, сообщили в мэрии. Введен также запрет на движение СИМ. Он будет действовать с 7 утра до 3 часов дня в границах улиц Токаря-Репина, Малышева, Московская, проспект Ленина-Татищева. Участники кросса наций, напомню, соревнуются на дистанциях от 1 до 12 километров, пишет Ятин. Между 7000 байкеров проедут сегодня по Екатеринбургу в честь закрытия сезона. Мотоциклисты соберутся в квартале Архангела Михаила к 11 утра. Состоится выставка транспорта, в том числе патрульной техники ДПС, рассказали в облгае. Сам мотопробег начнется в 3 часа дня. Байкеры проедут от улицы Архангела Михаила 9 по Светлореченской, Объездной, Московская, а также по проспекту Ленина, улицам Восточной, Ткачей, Машинной и Луганской. Далее Объездной и снова на Архангела Михаила. В период проезда колонны возможны кратковременные ограничения движения транспорта. Самая засушливая пустыня в мире – Атакама в Чили – покрылась цветами из-за обильных дождей, вызванных явлением Эль-Ниньо. Об этом пишет агентство «Франс-Пресс». Среднегодовой уровень осадков в этой пустыне составляет от 1 до 15 миллиметров в год. На некоторых участках они не выпадали более 400 лет. Дожди пробудили семена и луковицы примерно 200 видов растений. Сезонные осадки, превышающие 180 миллиметров, в некоторых районах ранее никогда не регистрировались, отмечает газета.ру. Концерт американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге все же не состоится, сообщили организаторы шоу, партнеры тура, певца Access Opera. Анонс удален с сайта рэпера. Организаторы рекомендовали покупателям билетов обращаться в Say Agency за возвратом средств, сообщает телеграм-канал База. При этом буквально днем ранее в этом же агентстве утверждали, что Канье Уэст выступит в северной столице, пишет «Вечерняя Москва». Официальный курс доллара на выходные 84.34, евро 95.87.
0: Реклама. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 699 тысяч рублей и ТО 0 в подарок. Плюс полный бак бензина в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400. Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
2: Сегодня, 26 сентября, в субботу, в Екатеринбурге ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха днем от 16 до 18 градусов тепла.
0: Реклама.
3: Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
4: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
5: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98.9.

0: заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет. Мечта.

старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011.

0: Это паритет. Уралмаркет. С 25 по 27 сентября на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, лекции, свопы, мастер-классы. Берите семью и друзей и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А, вход свободный. 0+.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком...

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето, меня зовут Катя Савельева, и здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. А вы замечали, как затяжная беседа ни о чем буквально высасывает из вас последние силы? Психологи подтверждают, когда мы стимулируем интерес и тратим энергию на фальшивые улыбки, наш мозг испытывает сильнейший когнитивный диссонанс. Мы вредим себе, мы теряем фокус, но и резко обрывать человека на полусловие – не лучший вариант. Тем более, если с этими людьми нам еще работать или пересекаться в компании. Поэтому выходить из таких диалогов нужно аккуратно и элегантно. Запомните две лучшие фразы-выручалочки. Первое. Рад был поболтать, но не хочу тебя задерживать. Она идеальна, ведь вы проявляете заботу о чужом времени, смещая фокус с себя. Вторая фраза. Слушай, интересная мысль. Я как раз обдумаю ее по дороге навстречу. Так вы фиксируете ценность разговора, но логично обозначаете свой уход. Никаких обид, только чистая дипломатия. Ну, и есть у меня еще одно замечание. Если вам априори скучно в любом диалоге, где говорят не о вас, возможно, дело не в собеседнике. Попробуйте на пару минут включить активное слушание и задать один глубокий вопрос. И даже банальная беседа может заиграть новыми красками. Ну, чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Новости.
1: Доброе утро. Дроны ВСУ снова атакуют российскую столицу. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации уже 20 беспилотников. Между тем, в Краснодарском крае обломки БПЛА повредили жилое здание. Произошли пожары на двух предприятиях. К сожалению, есть погибшие в Северском районе Кубани, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. В Ростовской области 5 человек госпитализированы с ранениями в Азове и в Таганроге, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь и отметил, что над Ростовской областью сбили около 30 дронов ВСУ. Ради международного товарищеского матча сборных России и Намибии в районе Екатеринбург-арены запретят стоянку и парковку машин в следующие выходные. Запрет будет действовать с 5 вечера пятницы 2 октября до 11 ночи субботы 3 октября в границах улиц Пирогова, Ключевской, Крылова, Татищева, кроме аккредитованного транспорта, рассказали в мэрии. Также с полуночи 3 октября до 11 ночи запретят движение электросамокатов в границах улиц Токарей, Репина, Малышева, Московская, Ленина и Татищева, пишет я. В Екатеринбурге уже 2 дня ищут пропавшую 14-летнюю школьницу Оксану Голубеву, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт». На сайте «Комсомольской правды» есть фотография школьницы. Те, кто знает ее местонахождение, просят связаться с волонтерами. Причиной смерти музыкального критика и телеведущего Сергея Соседова стал перелом основания черепа, кровоизлияние и отек мозга, показало судмедисследование. Уход журналиста из жизни не связан с оторвавшимся тромбом, сообщили специалисты, пишет «Комсомольская правда». 90-летняя мама Сергея Соседова рассказала, что не замечала у сына проблем со здоровьем. Она тяжело переживает утрату и вспоминает, что пыталась отговорить его от поездки так далеко. Напомню, музыкальный критик упал на лестнице на гастролях в Якутии. Самыми полезными продуктами для поддержания иммунитета в начале осени считаются тыква, кабачки и морковь. Они источники клетчатки, бета-каротина и калия. Об этом сообщила главный внештатный диетолог Минздрава Приморья Ольга Емилова. Также специалист призвала включить в рацион осенью яблоки, виноград, сливы, облепиху и свежую зелень, пишет РИА Новости. Официальный доллар в выходные 84.34, евро 95.87.
2: Сегодня, 26 сентября, в субботу, в Екатеринбурге ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха днем от 16 до 18 градусов тепла.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

0: радио «Лето» только хиты. А далее «Суперхит».
1: Спонсор выпуска – Екатеринбургский деловой мир. Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
2: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
3: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же

0: Радио Лето. Реклама. Екатеринбургский медицинский центр.
1: Хирургическая косметология. Если вас беспокоит образование на коже, папилломы, родинки, атеромы и любые другие проблемы, удаление в день обращения. Квалифицированные хирурги, чистота, вежливость персонала.
2: Адреса клиник по единому телефону 379-0770 и на сайте ecomedcenter.ru.
3: Возможно противопоказание. Необходима консультация специалиста.

0: Екатеринбурге полдень. Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Новости.
2: Добрый день. Бесконтрольное создание беспилотных летательных аппаратов в Европейском Союзе может кратно увеличить риски для России и других стран. Об этом заявил директор Департамента европейских проблем МИДа России Владислав Масленников, сообщает РИА Новости. Шаманы Тувы проводят обряды из-за нашествия медведей и за выхода их к людям. Об этом рассказал агентство РИА Новости верховный шаман России Караол Дабчунул. Кедровых орехов нет, ягоды нет, поэтому голодные медведи, поэтому они выходят к людям. Давно, когда я был маленьким, тоже было такое, отметил собеседник агентства. Глава Госкомохотнадзора Тувы Артыш Салчак ранее предупреждал о том, что медведь является самым опасным хищником для человека в лесу, поскольку он считает себя хозяином тайги и не испытывает страх. Автобусы в Екатеринбурге сегодня объезжают территорию проведения кросса нации. В списке перекрытий улицы Пирогова, Крауля, Репина и Татищева в районе Екатеринбург-арены. В мэрии сообщали о том, что из-за ограничений маршруты поменяют 12 автобусов и 2 трамвая. Троллейбусы до 3 часов дня не будут ходить от центральной гостиницы до конечной Крауля. Введен также запрет на движение СИМ до 3 часов дня в границах улиц Токарей, Репина, Малышева, Московская, проспект Ленина и Татищева. Участники кросса нации соревнуются на дистанциях от 1 километра до 12. Замгендиректора Россетей «Урал» Юрия Черникова обвинили в превышении полномочий из-за личной заинтересованности. Топ-менеджера задержали летом и арестовали. На этой неделе суд изменил меру пресечения на домашний арест, пишет «Коммерсант Урал». В компании «Россетей Урал» изданию сообщили, что силовикам в расследовании помогала служба безопасности предприятия. Исторический центр «Уралмаша» в Екатеринбурге официально признали достопримечательностью. Соответствующее постановление подписал мэр Алексей Орлов. Достопримечательностью стала территория в границах улиц Красных Партизан, Кировградской, Машиностроителей, а также бульвар Культуры и проспекта Орджоникидзе. В границах территории можно только сохранять и восстанавливать исторический облик района и проводить ремонтно-реставрационные работы, отмечает «Новый день». Официальный доллар в выходные 84.34, евро 95.87.

0: Кубочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бебеля 33. Акции до конца сентября текущего года.
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
2: Завтра, в воскресенье, 27 сентября, в Екатеринбурге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер южный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью 4-6 тепла. Завтра днем плюс 18-20.
3: Реклама.
4: Травмы всегда случаются неожиданно. Но вы всегда можете рассчитывать на своевременную помощь с круглосуточным травмпунктом клиники «Здоровье 365» на Союзной 2. Теперь прием ведется днем и ночью. Помогаем при переломах и вывихах, ушибах и растяжениях, укусах, ожогах и ранах разного типа. Обращайтесь в круглосуточный травмпункт клиники «Здоровье 365». Союзная 2. Телефон в Екатеринбурге 34-34-365.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

цветы в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Уралмаркет. С 25 по 27 сентября на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, лекции, свопы, мастер-классы. Берите семью и друзей и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А, вход свободный. 0+.
2: Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».

0: для слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Сегодня разберем термин, который идеально описывает многих наших современников. Встречайте, одушевленное существительное мужского рода «эпигон». Это не самостоятельный подражатель, который безбожно копирует чужой стиль, но делает это хуже оригинала. Кстати, у термина благородные корни из древнегреческих мифов. Эпигонами звали сыновей героев, которые пытались повторить подвиги отцов, но вышло, мягко говоря, блекло. Где же можно встретить эпигонов? Абсолютно везде. В музыке это те, кто поет точь-в-точь, как модный рэпер. В литературе это авторы сотен одинаковых романов про магические академии, бездумно копирующие, например, Гарри Поттера. И в классике яркий пример эпигонства – это бесконечные подражатели стилю Александра Пушкина в 19 веке, чьи имена история даже не запомнила. В общем, не будьте эпигонами, создавайте свой контент. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 13 часов. Новости.
1: Добрый день. Силы ПВО минувшей ночью сбили 645 дронов ВСУ над регионами России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны. БПЛА были перехвачены над рядом областей. Есть пострадавшие и погибшие. В Северском районе Кубани загорелись в территории двух предприятий. Один человек госпитализирован в тяжелом состоянии. Есть погибшие, но число не уточняется. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. В Ростовской области 5 человек госпитализированы с ранениями. В Азове и в Таганроге, в том числе ребенок, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь, пишет газета.ру. Поэтапные ограничения будут вводить на Пермском тракте под Екатеринбургом из-за дорожных работ. Идет речь об участке АЧИТ Екатеринбург, пишет Я1. Там будут восстанавливать изношенный верхний слой покрытия на участке М12 Восток в Свердловской области. Сначала покрытие будут ремонтировать в направлении Екатеринбурга, затем в сторону Москвы, сообщает Автодор. В местах ремонта на проезжей части будет оставаться всего одна полоса. Ограничения в движении начнутся поэтапно с 28 сентября. Продлятся до конца года на участке от 326 километра по 342. Тысячи байкеров сегодня проедут по Екатеринбургу в честь закрытия сезона. В квартале Архангела Михаила с 11 утра организован сбор мотоциклистов, а также выставка транспорта, в том числе патрульной техники ДПС. Об этом рассказали Е1 в облгае. Сам мотопробег начнется в 3 часа дня. Байкеры проедут по улицам Архангела Михаила, Светлореченской, Объездной, Московской, по проспекту Ленина, по улице Восточной, Ткачей, Машинной, Луганской. В период проезда колонны возможны кратковременные ограничения в движении, отметили в ГАИ, пишет Я1. Самая засушливая пустыня в мире. Атакама в Чили покрылась цветами из-за обильных дождей, вызванных явлением Эль-Ниньо. Об этом пишет агентство Франс-Пресс. Среднегодовой уровень осадков в этой пустыне составляет от 1 до 15 миллиметров в год. На некоторых участках они не выпадали более 400 лет. Дожди пробудили семена и луковицы примерно 200 видов растений. Сезонные осадки, превышающие 180 миллиметров, в некоторых районах ранее никогда не регистрировались, отмечает газета.ру. Официальный курс доллара на выходные 84.34, евро 95.87. Завтра, в воскресенье 27 сентября, в Екатеринбурге ожидается малооблачная погода без осадков, ветер южный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью 4-6 тепла, завтра днем плюс 18-20.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: радио «Лето» только хиты. А далее «Суперхит».
1: Спонсор выпуска – Екатеринбургский деловой мир. Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».

0: Радио Лето. Реклама.
1: Екатеринбургский медицинский центр.
2: Хирургическая косметология. Если вас беспокоит образование на коже, папилломы, родинки, атеромы и любые другие проблемы, удаление в день обращения. Квалифицированные хирурги, чистота, вежливость персонала.
3: Адреса клиник по единому телефону 379-0770 и на сайте ekometcenter.ru.
4: Возможно противопоказание. Необходима консультация специалиста.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 15 часов. Новости.
1: Добрый день. В Екатеринбурге задержаны трое подростков, которые вечером 22 сентября напали на прохожего на улице Ухтомской. Об этом порталу Е1 сообщили несколько независимых источников. Полицейские оперативно вышли на след девушки и двух парней, которым от 14 лет до 16. Заведено уголовное дело о хулиганстве. Ожидается, что сегодня всем троим суд изберет меру пресечения. Ранее сообщалось, что подростки подошли к прохожему с вопросами. Тот ответил, что пьян и попытался уйти, но девушка потянула мужчину за одежду, повалив на землю, а подростки избили его, в том числе ногами по лицу. Самыми полезными продуктами для поддержания иммунитета в начале осени считаются тыква, кабачки и морковь. Они источники клетчатки, бета-каротина и калия. Об этом сообщила главный внештатный диетолог Минздрава Приморья Ольга Емилова. Также специалист призвала включить в рацион осенью яблоки, виноград, сливы, облепиху и свежую зелень, пишет РИА Новости. В Свердловской области четверо медведей пришли к кормушке для кабанов и попали на камеры в красногвардейском охотхозяйстве. На одном снимке семейство с подросшими медвежатами расположилось вокруг чаши с кормом. На втором снимке звери стоят на задних лапах. По словам сотрудника охотхозяйства, год в лесах неурожайный. Во многих регионах сейчас бескормится, особенно в Сибири, где много случаев выхода медведей к людям. Но в Свердловской области ситуация получше, хотя медведи видят вблизи садов на помойках, куда они идут полакомиться яблоками и грушей. С наступлением холодов звери уйдут в леса, чтобы залечь в спячку. Так считает специалист, пишет Урару. Футбольный Урал сегодня играет на выезде с костромским «Спартаком». Матч 7-го тура Лиги Пари состоится на арене «Химки». «Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице. У него 24 очка, у «Урала» 22 и 5-я строчка. Начало сегодняшнего матча в «Химках» в 16:30 по времени Екатеринбурга. Прямую трансляцию проведут «Матч ТВ» и «Матч Премьер», а также «Кинопоиск» и «ВК-видео». Официальный доллар в выходные 84.34, евро 95.87. Завтра, в воскресенье, 27 сентября, в Екатеринбурге ожидается малооблачная погода без осадков, ветер южный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью 4-6 тепла, завтра днем плюс 18-20.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.
2: В темном коридоре вещи. Понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: радио «Лето» только хиты. А далее «Суперхит».
1: Спонсор выпуска – Екатеринбургский деловой мир. Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».

0: Радио Лето. Реклама. Екатеринбургский медицинский центр.
1: Хирургическая косметология. Если вас беспокоит образование на коже, папилломы, родинки, атеромы и любые другие проблемы, удаление в день обращения. Квалифицированные хирурги, чистота, вежливость персонала.
2: Адреса клиник по единому телефону 379-0770 и на сайте ekometcenter.ru.
3: Возможно противопоказание. Необходима консультация специалиста.

0: Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на Радио Лето и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98.9 FM. Для слушателей старше 12 лет. Радио Лето. Реклама.
1: Уралмаркет. С 25 по 27 сентября на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, лекции, свопы, мастер-классы. Берите семью и друзей и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А, вход свободный. 0+.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио Лето.

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 16 часов. Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33. Новости.
1: Добрый день. В России могут ввести базовый пенсионный доход, единую социальную гарантию для всех пенсионеров. Предложили в Институте экономики РАН. Там отмечают, что пенсии в России замещают зарплаты на 23% при ориентире в 40%. Ученые предлагают ввести трехуровневую пенсионную систему. Первый уровень – базовый пенсионный доход, второй – страховая пенсия, часть которой основана на взносах, и третий уровень – надбавка для отдельных категорий получателей, пишет РБК. В Свердловской области с начала года закрылись почти 400 салонов красоты и парикмахерских. При этом в прежние годы их число росло, а в прошлом году был скачок на 12%. Как рассказала аналитик проекта «Контур Фокус» Анастасия Макшанцева, с начала года в регионе появилось чуть больше 500 новых салонов, но более 390 закрылись. Среди возможных причин – усиление конкуренции, рост расходов на аренду, персонал и оборудование, также повлияло повышение ставки НДС с 20% до 22%, пишет Т1. Свердловская магистраль получила двухэтажные вагоны «Бистро» для фирменного поезда «Демидовский экспресс». В них разделены пассажирская и производственная зоны. На первом этаже – барная зона, кухня, моечное отделение, санузлы. На втором – обеденный зал, пишет «Новый день». В октябре на Свердловскую железную дорогу поступят двухэтажные вагоны, купе и СВ. В первый рейс двухэтажным составом «Демидовский экспресс» с сообщением «Екатеринбург-Санкт-Петербург» отправится 3 декабря. Ушедшая из России компания Hyundai зарегистрировала в нашей стране 10 товарных знаков. 6 из них содержат логотип автопроизводителя, еще 3 с логотипом автобренда Genesis, пишет агентство ТАСС. Знаки зарегистрированы до 34-35 годов по разным классам товаров и услуг, в том числе, например, подушки и грабли по уходу за дорожками для гольфа. Михаил и София стали самыми популярными именами в России с начала года. Таковы данные портала «Реестр ЗАГС». В топ-5 популярных имен девочек также вошли Анна, Ева, Мария и Варвара. Для мальчиков Александр, Артем, Матвей и Тимофей. Рейтинги различаются в зависимости от региона. Например, в Москве и Питере среди имен девочек лидирует Анна, а не София, отмечает издание «Лайф». Официальный доллар 84.34, евро 95.87.

0: отличной цене в наличии. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бебеля 33. Акция до конца сентября текущего года.
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
2: Завтра, в воскресенье, 27 сентября, в Екатеринбурге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер южный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью 4-6 тепла. Завтра днем плюс 18-20.
3: Реклама. Сердце радостно бьется от прекрасных новостей. Клиника сердца теперь в составе медицинских центров «Здоровье 365».
4: Передовые технологии диагностики сердца, современное экспертное оборудование и все условия для плановой и срочной помощи. Выбирайте клинику сердца, выбирайте «Здоровье 365». 8 марта 78А, корпус 3, телефон в Екатеринбурге 343-6501.
5: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Уралмаркет. С 25 по 27 сентября на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, лекции, свопы, мастер-классы. Берите семью и друзей и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А, вход свободный. 0+.
5: Телефон рекламный.

0: Да-да.
1: Для слушателей старше 12 лет. Слово дня.
2: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И сегодня мы с вами окунемся в архитектуру. Неодушевленные существительные женского рода кариатида вам ни о чем не говорит, а вы замечали на фасадах красивых зданий каменных женщин, которые вместо обычных колонн держат на плечах балконы или козырьки. Вот именно так кариатидами они и называются. Корни этого термина уходят в Древнюю Грецию. Само слово произошло от названия греческого города Карий, жительницы которого славились своей статью и гордой осанкой. Именно в их честь древние зодчие назвали эти величественные каменные опоры в виде женских фигур. Главные кариатиды планеты до сих пор стоят в Афинах, в Акрополе. В Москве знаменитый дом с кариатидами можно увидеть в Печатниковом переулке, но сегодня эта эстетика перебралась и в частные дома. Дизайнеры охотно используют декоративные кариатиды в интерьерах, украшая ими парадные входы, межкомнатные арки или порталы каминов. Вот такое красивое слово было у нас сегодня, а я уже готовлю новое. И совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
1: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 17 часов. Новости.
1: Добрый вечер. На главный старт кросса нации в Екатеринбурге сегодня утром вышли более 20 тысяч человек. Дистанция составила 2026 метров, сообщили в департаменте информполитики региона. Всероссийский день бега поддержали 72 муниципалитета Среднего Урала, где его участниками стали порядка 66 тысяч человек, отмечает областная газета. Напомню, в 13 городах и других населенных пунктах области из-за кросса нации вводили ограничения движения транспорта, в том числе общественного. В Екатеринбурге ограничения были с 4 утра до 3 часов дня в районе стадиона «Екатеринбург-Арена». Ради международного товарищеского футбольного матча сборных России и Намибии в районе Екатеринбург-Арены в следующую субботу запретят стоянку и парковку машин, предупредили в мэрии. Запрет будет действовать с 5 вечера пятницы 2 октября и до 11 ночи субботы 3 числа в границах улиц Пирогова, Ключевской, Крылова, Татищева, кроме аккредитованного транспорта. Также с полуночи 3 октября до 11 ночи в субботу запретят движение электросамокатов в границах улиц Токарей, Репина, на Малышева, Московская, Ленина и Татищева, пишет Ятин. Президентом Международной шахматной федерации стал представитель Казахстана Тимур Турлов. Об этом сообщает агентство ТАСС с Генеральной ассамблеей организации в Самарканде. За Турлова проголосовали 110 делегатов. Его конкурент из Германии Вадим Розенштайн получил 85 голосов. 38-летний Турлов, уроженец Москвы. В 2023-м он возглавил Казахстанскую федерацию шахмат, в 2024 году Международную федерацию школьных шахмат. Аркадий Дворкович, ранее руководивший организацией, добровольно приостановил полномочия на время действия санкций Евросоюза и отказался от участия в выборах, напоминает агентство. Певица Мадонна выступит на сцене MTV Video Music Awards спустя 23 года, где в последний раз выступала вместе с Бритни Спирс и Кристиной Агилерой. Церемония вручения премии пройдет в Лос-Анджелесе 27 сентября. В этом году Мадонна номинирована в 11 категориях, больше других артистов, отмечает газета «Ру». Среди номинаций «Артист года» и «Видео года», «Лучшая режиссура» и «Лучшая хореография». Мадонна оказалась на пике популярности благодаря альбому «Confessions 2», «Признание 2», отмечает издание «Variety». Официальный доллар в выходные 84.34, евро 95.87. Завтра, в воскресенье, 27 сентября, в Екатеринбурге ожидается малооблачная погода без осадков, ветер южный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью 4-6 тепла, завтра днем плюс 18-20.
0: Яркие, любимые. Наши хиты. Радио Лето. 98

0: радио «Лето» только хиты. А далее «Суперхит».
1: Спонсор выпуска – Екатеринбургский деловой мир. Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».

0: Радио «Лето». Реклама. Екатеринбургский медицинский центр.
1: Хирургическая косметология. Если вас беспокоит образование на коже, папилломы, родинки, атеромы и любые другие проблемы, удаление в день обращения. Квалифицированные хирурги, чистота, вежливость персонала.
2: Адреса клиник по единому телефону 379-0770 и на сайте ekomedcenter.ru.
3: Возможно противопоказание. Необходима консультация специалиста.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
2: Мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем и женой.
1: Я тебя люблю.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Сегодня мы поговорим о растении, которое часто незаслуженно обделяют вниманием. Встречайте, топинамбур, или, как его изящно называли в прошлые века, земляная груша. Многие дачники используют этот неприхотливый многолетник исключительно как живую изгородь. Действительно, плотная стена зеленого цвета с яркими желтыми цветами отлично защищает участок от пыли и посторонних глаз. Однако главная ценность скрыта под землей. Обычно время сбора урожая приходится на позднюю осень, но у топинамбура есть редкое свойство. Его клубни совершенно не боятся морозов и прекрасно зимуют в почве. Весной, когда земля едва таяла, вы можете просто раскопать грядку и получить к столу первые свежие витамины. Польза земляной груши огромна. Она богата инулином, природным веществом, которое мягко регулирует уровень сахара в крови и поддерживает пищеварение. К тому же растение обладает удивительным качеством. Оно практически не накапливает в себе токсины и тяжелые металлы из почвы. Кулинарные возможности топинамбура тоже удивят гурманов. Из него варят нежный крем-суп с легким ореховым оттенком, клубни запекают с пряными травами, готовят из них полезные домашние варенье и даже сушат, чтобы получить ароматный горячий напиток вместо привычного кофе. Поэтому присмотритесь к этому скромному великану. Здоровье и новые вкусы иногда лежат буквально у нас под ногами. Ну и чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето, и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: днями целыми, если есть 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Слушайте «Радио Лето» в умных колонках. В умных колонках. Просто скажите «Включи «Радио Лето».

только с тобою рядом быть, скрасить твое одиночество, только тебя одну любить.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 18 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
0: Новости.
2: Добрый вечер. Празднование закрытия мотосезона в Екатеринбурге сегодня вызвало непривычные для субботы дорожные пробки, пишет Я1, ссылаясь на массовые жалобы автомобилистов. Особенно напряженная ситуация после 3 часов дня была на въезде в Академический и в районе кольца Серафима Дерябиной объездной, а также на Восточной и некоторых других участках. Водители возмущены перекрытиями, но ранее в ГАИ предупреждали о временных перекрытиях дорог по ходу движения колонны байкеров. Ее маршрут пролегал от квартала Архангела Михаила в центр города на проспект Ленина и обратно. Из-за сильных дождей на тайском курорте Паттайя российских туристов будут забирать в аэропорт Бангкока раньше запланированного времени, сообщила Ассоциация туроператоров России АТУР. Идут дожди, есть подтопление, напряженный дорожный трафик. Все экскурсии в Бангкоке отменены, в Паттайе только морские. В АТУР подчеркивают, что российские туристы в безопасности, несмотря на сильные ливни, и переждают погоду в отелях, торговых центрах и массажных салонах. В Красноярске из-за активности медведей закрыли для посетителей самую длинную в стране лестницу – Таргашинскую. Она находится на одноименном хребте и соединяет его с национальным парком «Красноярские столбы». На лестнице 1683 ступени. Они протянулись на 200 метров. В сентябре в Красноярском крае зафиксировано уже 5 нападений медведей на людей. Напомню, звери выходят к людям из-за неурожайного года в лесах. Между тем, в Свердловской области семья голодных медведей пришла к кормушке для кабанов в Артемовском районе. Четверых животных сняла камера в красногвардейском охотхозяйстве. Специалисты охотхозяйства считают, что с наступлением холодов медведи уйдут в леса, чтобы залечь в спячку, пишет Урару. Студия Warner Brothers показала новые кадры фильма «Властелин колец. Охота на Голлума». На них Фродо стоит спиной к зрителю у дверей в дом Бильбо Бэггинса. Лица не видно, но можно понять, что это Элайджа Вуд, которому сейчас 45 лет. Подпись к видео гласит: «Вшир пришла осень». Студия также сообщила, что сыгравший в оригинальной трилогии Голлума Энди Серкис будет не только режиссером и исполнительным продюсером проекта, но и исполнит свою знаменитую роль. Ему сейчас 62. Фильм выйдет в прокат 17 декабря 2027 года. Официальный доллар 84.34, евро 95.87.
0: Реклама. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Плюс полный бак бензина. В Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум. 328-400.
3: Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи H3.
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
2: Завтра, в воскресенье, 27 сентября, в Екатеринбурге ожидается малооблачная погода без осадков, ветер южный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью 4-6 тепла, завтра днем плюс 18-20.
0: Реклама.
4: Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
5: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
6: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на Радио Лето и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98.9 FM. Для слушателей старше 12 лет. Радио Лето. Реклама.

0: продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 19 часов. Новости.
1: Здравствуйте. На главный старт кросса нации в Екатеринбурге в субботу вышли больше 20 тысяч человек. Всероссийский день бега поддержали 72 муниципалитета Свердловской области, где его участниками стали порядка 66 тысяч человек. Об этом сообщили в департаменте информполитики области, пишет областная газета. Дистанция составила 2026 метров. Напомню, в 13 городах и других населенных пунктах области из-за кросса нации вводили ограничения в движении транспорта, в том числе в Екатеринбурге. Свердловские байкеры в субботу закрыли сезон. В спортивном квартале Архангела Михаила прошла выставка техники, в том числе транспорта ГАИ. В 3 часа дня колонна из 1000 мотоциклистов двинулась в центр города по улицам Архангела Михаила, Светлореченской, Объездной, Московской, по Ленина, затем обратно по Восточной, Ткачей, Машинной, Луганской, Объездной и снова на Архангела Михаила. По ходу движения колонны сотрудники ГАИ перекрывали участки улиц. Водители жаловались на непривычные для субботы дневные пробки. Президентом Международной шахматной федерации стал представитель Казахстана Тимур Турлов. За него проголосовали 110 делегатов. Конкурент из Германии Вадим Розенштайн получил 85 голосов. 38-летний Турлов, уроженец Москвы, в 2023-м он возглавил Казахстанскую федерацию шахмат, в 2024-м – Международную федерацию школьных шахмат. Он стал 9-м президентом ФИДЕ. Напомню, Аркадий Дворкович, который руководил федерацией с 2018 года, добровольно приостановил полномочия на время действия санкций Евросоюза и в выборах не участвовал, пишет агентство ТАСС. И о спорте. Футбольный «Урал» на выезде обыграл костромской «Спартак» и поднялся на второе место турнирной таблицы. Матч седьмого тура Лиги Пари первой лиги на стадионе «Арена Химки» завершился в пользу екатеринбургского клуба со счетом 2-1, пишет чемпионат.ком. Первое место в турнирной таблице первой лиги занимает Нижний Новгород. У него 31 очко, у «Урала» теперь 25. Официальный доллар 84.34, евро 95.87. Завтра, в воскресенье, 27 сентября, в Екатеринбурге ожидается малооблачная погода без осадков, ветер южный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью 4-6 тепла, завтра днем плюс 18-20.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

0: радио «Лето» только хиты. А далее «Суперхит».
1: Спонсор выпуска – Екатеринбургский деловой мир. Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр». Хочется

0: Радио Лето. Реклама. Екатеринбургский медицинский центр.
1: Хирургическая косметология. Если вас беспокоит образование на коже, папилломы, родинки, атеромы и любые другие проблемы, удаление в день обращения. Квалифицированные хирурги, чистота, вежливость персонала.
2: Адреса клиник по единому телефону 379-0770 и на сайте ekometcenter.ru.
3: Возможно противопоказание. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 вечера. Новости.
1: Здравствуйте. На главный старт кросса нации в Екатеринбурге в субботу вышли больше 20 тысяч человек. Всероссийский день бега поддержали 72 муниципалитета Свердловской области, где его участниками стали порядка 66 тысяч человек. Об этом сообщили в департаменте информполитики области, пишет областная газета. Дистанция составила 2026 метров. Напомню, в 13 городах и других населенных пунктах области из-за кросса нации вводили ограничения в движении транспорта, в том числе в Екатеринбурге. Свердловские байкеры в субботу закрыли сезон. В спортивном квартале Архангела Михаила прошла выставка техники, в том числе транспорта ГАИ. В 3 часа дня колонна из 1000 мотоциклистов двинулась в центр города по улицам Архангела Михаила, Светлореченской, Объездной, Московской, по Ленина, затем обратно по Восточной, Ткачей, Машинной, Луганской, Объездной и снова на Архангела Михаила. По ходу движения колонны сотрудники ГАИ перекрывали участки улиц. Водители жаловались на непривычные для субботы дневные пробки. Президентом Международной шахматной федерации стал представитель Казахстана Тимур Турлов. За него проголосовали 110 делегатов. Конкурент из Германии Вадим Розенштайн получил 85 голосов. 38-летний Турлов, уроженец Москвы. В 2023-м он возглавил Казахстанскую федерацию шахмат, в 2024-м – Международную федерацию школьных шахмат. Он стал 9-м президентом ФИДЕ. Напомню, Аркадий Дворкович, который руководил федерацией с 2018 года, добровольно приостановил полномочия на время действия санкций Евросоюза и в выборах не участвовал, пишет агентство ТАСС. И о спорте. Футбольный «Урал» на выезде обыграл костромской «Спартак» и поднялся на второе место турнирной таблицы. Матч седьмого тура Лиги Пари первой лиги на стадионе «Арена Химки» завершился в пользу екатеринбургского клуба со счетом 2-1, пишет «Чемпионат.ком». Первое место в турнирной таблице первой лиги занимает Нижний Новгород. У него 31 очко, у «Урала» теперь 25. Официальный доллар 84.34, евро 95.87. Завтра, в воскресенье, 27 сентября, в Екатеринбурге ожидается малооблачная погода без осадков, ветер южный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью 4-6 тепла, завтра днем плюс 18-20.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на Радио Лето и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98.9 FM. Для слушателей старше 12 лет. Радио Лето. Реклама.

Предстарт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.
1: На стене часы. Тик-так, тик-так. И в моей груди сердце бьется в такт.

слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 11 вечера.

0: слушаете радио «Лето» в умных колонках. В умных колонках. Просто скажите «Включи радио «Лето».
1: Расскажи мне, как бьет дождь по лужам. Что ты видишь из окна? С кем ты делишь ужин? Кто тебя с работы ждет? Дверь открыв, встречает нежно, как когда-то я ночью обнимает. Расскажи мне, расскажи мне, расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно, как ты с этим всем живешь.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге полночь.

0: Любимые наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

коже. Пусть говорят, что все пройдет, но это пройти не может. Мы так похожи, любовь нам всего дороже. Пусть говорят, что все

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 3 часа ночи.

Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

стану водопадом, падением с высоты. И все твои вина из винограда для меня уже вот здесь вот вообще. В тебе больше нет хмеля.

0: яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.
1: Ты живешь будто не

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 5 часов утра.